5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
François, ça fait 500 francs, la firme actrice, petite, 5 ans, c'est quoi à l'instant?

0: Это Рейджер, Хорд Дивизион, Рейджер 4.
1: Виноват, это Санчо Санчо.
0: Санчо Санчо.
1: Виноват, это Санчо Санчо.

全部ずさあ、ぶさがね。Если не смеется, то я говорю, что я не понимаю, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать.